она и берет в наш рудень лиатус. Мы скандис, мели ширди, а шарона мер.